0: Орындалған Антонин Дворжак, ле минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
2: Эфирде классикал там хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар. Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Без этого невозможны развитие и прогресс.
1: Классика радиосында музыка палитрасы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
2: Читающий народ, думающий народ. Великие государства строятся на знаниях.
3: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
2: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.

0: Классик радиосы.
1: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
3: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
4: Это было так красиво.
5: Это будет площадка для тех ребят и талантов, которые у нас.
6: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
7: Дорогие радиослушатели, у нас, как я вам обещала, продолжение разговора с Гаухар Керимовой. Она журналист, кто, может, в прошлый раз не услышал, пиар-специалист, колумнист Forbes Woman, более 10 лет на телевидении, более 10 лет в области пиар в корпоративном секторе. Красивая, умная, замечательная, глубокая, интересная, в общем, очень много таких самых сильных эпитетов я могу обратить в сторону Гаухар. Жалко, что мало общаемся, но зато сейчас вот прям отводим душу. Добрый вечер, Гаухар.
8: Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам огромное за такие просто поэтические комплименты. Женя Хиана, очень вас люблю. Спасибо. Знаете, как я вами восхищаюсь.
7: Спасибо.
8: Сейчас такая тенденция у HR-ов, что на позиции очень серьезные, руководящие, ответственные ищут людей 45+, то есть жизненным опытом, людей, которые и ту школу прошли, и эту, понимают в этой жизни немного больше. И самое главное, да, на них можно положиться. Потому что нынешнее поколение, я очень люблю молодых, у меня у самой в отделе всегда молодежь, люди молодые, я беру с удовольствием студентов, которые оканчивают только вот вуз. И что интересно, ну да, они такие более нежные. Они в том смысле нежные, что они очень... Ну, вот эта вот вся история сейчас популярная, да, набирающая обороты, про принятие, про токсичность и прочее, что вот они же так относятся.
7: Молодёжь?
8: Что,
7: ну,
8: да, молодежь, очень, совсем юная. Вот. Они считают, что вот мы должны принимать людей такие. Да, я согласна с этим очень. Но иногда там вот, вот эта грань, она настолько тонкая, что человек это иногда уходит в безответственность, понимаете?
7: Да.
8: Вот, вот эти нежные миллениалы, про них очень много мемов сейчас в интернете, про то, какие они нежные.
7: Легко бросают работу.
8: Она утром говорит: у меня собачка заболела, все, я в расстроенных чувствах.

0: А если это какая-то сфера такая фундаментальная, скажем так, то, конечно, туда сейчас... То есть вот этот страх у нашего поколения, что ты останешься без работы, он беспочвенный сейчас. И у меня вот этого страха, к счастью, вот и не было, и нет, даже несмотря на то, что мне за 50, да, я востребованный специалист. Почему? Потому что...
1: Ну, потому что вы хорошенькая. Мне кажется, знаете, Гаухар, это вы хорошенькая, я имею в виду во всех смыслах, очень сбалансированный человек. Мне кажется, я с сыном своим разговаривала, я в последнее время много учусь у своих детей. Говорю, у нас в школе вот взрослое поколение, среднее поколение, там молодежь совсем есть. Наверное, вот изменения больше молодежь воспринимает. Он говорит, мам, не от возраста зависит. Не от возраста, только от типа человека. Совершенно есть такие молодые консерваторы, есть взрослые люди, которые берут вообще новое все. И это хорошо, если понимают. Да. А работодатели стали понимать, раз стали привлекать. Но вот в государстве есть тенденция такая автоматическая, что всех как пенсионный возраст надо выгонять. Да. И это ошибка.
0: Ну, у нас как-то выборочно это работает, если вы помните, да, тот же там президент у нас пенсионного возраста, при этом прекрасно продолжают работать, при этом они там, допустим, отправляют там на пенсию каких-то очень...
1: Совсем молодых,
0: да,
1: активных.
0: Как вспомните, Тасмагомедова в свое время отправили по выходу на пенсию. Но это было смешно, да, он когда ушел из посольства, это так для меня было смешно, типа, а как же президент, который старше его там? Ну, вот как-то у нас этот двойной стандарт, он странно работает.
1: Я тоже как-то... тогда, когда я уходила с консерватории, тоже кто-то писал там, говорит, ну, он уже пенсионный, ну, типа...
0: Ну и потом, вы же знаете, что Всемирная организация здравоохранения отодвинула возраст молодости, который
1: до
0: раньше
1: 75?
0: Был до 35, ну нет, там что-то до 45, но что-то такое.
1: А молодости.
0: То есть зрелость, она уже не в 45-50 начинается, а после 60, а пожилой возраст уже там что-то ближе, после 75-80, что-то такое. Ну, объективно, здоровье людей стало лучше. Состояние, питание.
1: Да, да, мне кажется, так. И уже то, что пациенты из Совминской, например, поликлиники, все до 80 доживают.
0: Да.
1: Это вот один раз мне директор сказал, говорит, вообще никто не говорит про это, а между прочим, это важно.
0: Ну, вы знаете, еще я так понимаю, у нас это особо критично в Казахстане. Почему? Потому что, если вы помните, вот эти 90-е годы, провал даже демографический был, когда вот этот вот развал Союза был. Я считаю, что это вообще поколение потерянных детей и людей, потому что без идеологии, без какой-то основы, они просто росли как трава. И мне кажется, есть вот этот момент, что мы какой-то упустили вот часть поколения.
1: Травмированное, конечно.
0: Да, травмированное поколение, которое пережило
1: убитые. Этот кошмар. Убитые просто. Солидные дамочки, на проблемы воспитания не только наших детей, а вообще нашего общества, да? Но как он развивается, как он двигается, что такое эти миллениалы, да? Они нежные, действительно. С другой стороны, индивидуализм у них так развивается, которого нам не хватало. Мы все винтики там, да.
0: Это такой глобальный какой-то процесс, который происходит. Но мне кажется, знаете, я в них верю, вот в этих молодых и в миллениалов, при всей их нежности, они принципиальные люди. Я очень надеюсь, что они много изменят нас. У нас же последствий очень много, и патриархальных, и советских, которые сильно повлияли. И почему у нас так женщина была ограничена в правах своих?
1: Гендерные вопросы,
0: да,
1: то есть поднимаются.
0: Это вы редкий пример, женщина-руководитель, ректор вуза.
1: Очень мало, очень мало.
0: Да, очень мало. Хотя, вы знаете, вот есть такое, может быть, вы много раз слышали про гендерное равенство, но вот откуда оно взялось, как бы истоки, не все же изучают. По факту, оказывается, вот эта теория гендерного равенства, она появилась из того, что были изучены разные общества, системы, вот эти политические системы. И вот скандинавские страны, где самый высокий уровень жизни, там больше всех женщин присутствует в законодательной ветви власти, в исполнительной ветви власти. И вот это прямая корреляция. Ну, просто женщины, они же такие многозадачные. В конце концов, бытом, семьей, детьми тоже они занимались всегда, здоровьем, образованием. Ну, немножко больше опыта у них в принятии качественных решений.
1: И они не такие, они более миролюбивые, переживают за сохранение баланса мира. Это вот что сейчас с миром творится.
0: Да, это мужской мир, который построен исключительно на вот этой маскулинно-мужской, мужском паттерне поведения, что отвоевать, завоевать, моё.
1: Это смешно сейчас. Да. 21 веке, и это как трагично.
0: Мне кажется, женщины бы такое не допустили, это точно.
1: Бедные мы женщины, что нам так поздно дали права, да? Ну, я себя никогда не ощущала вот с точки зрения, что вот я женщина, мне нужны какие-то особые... Ну, ровне со всеми всегда.
0: Ну, у вас еще сфера, видите, такая, сфера искусства, культуры, она как-то...

0: еще была для женщин доступная, да, я так думаю, да, что да. Все-таки.
1: Была бы Евка в нефтянке, никто бы ничего не допустил.
0: Да. Или в политике, или там даже в журналистике не всегда. Хотя у нас там, более свободный был, конечно. Творческая среда, она же такая более свободная в этом смысле. Да. А, конечно, если бы вы делали политическую карьеру.
1: Если бы я делала. Если в бизнесе как женщина.
0: О, в бизнесе там, это там мужской исключительно мир.
1: Как Махаловка такая, нешуточная.
0: Да, да, волчий мир. Говорят же, с волками жить, по волчьи выйти. Это вот это та история, где нужно.
1: И у нас не хватает этого, да?
0: Ну, сейчас очень много предпринимателей, женщин, вот, конечно, тех сфер, где мы.
1: Бизнес,
0: да, это малый-средний бизнес, это вот, не знаю, одежда, дизайн. Вот здесь сейчас женщины проявляются.
1: Образование.
0: Да, образование. Сейчас очень много коучей женщин, да. И сейчас вот в пиаре. Я даже. У меня брали интервью для Forbes вот в прошлом месяце. Почему у пиара женское лицо? И я вот объясняла, почему, да. Потому что, мне кажется, вот именно у нас, на Западе, пиар, наоборот, сугубо мужская, знаете, такая профессия. Почему? Потому что это политическое влияние, это имидж, это GR, Government Relations. У нас эта сфера почему такая? Потому что наши женщины очень адаптивные. Мы же как вода, что называется, как змея, да, проползём.
1: Именно наши женщины или вообще женщины?
0: Я думаю, что именно наши женщины, и в целом восточные. Женщины по миру тоже, потому что, если вы помните, всего же 100 лет назад получили право там голосовать, опять же, даже не у нас, мы-то получили это с приходом там советской, да, власти. А в свое время женщины просто научились, мне кажется, получать то, что им нужно, вот путем вот этих переговоров с мужчиной, да, путем убеждения, научились быть такими гибкими, многозадачными.
1: И довольствоваться малым,
0: да,
1: в общем-то,
0: да.
1: И там маленькой зарплатой, маленькими правами, все равно работать, продолжать. Вот, например, сфера образования и социальной сферы,
0: да.
1: Только на женщин
0: держится. Только на женщин держится.
1: Никто туда из нормальных людей не пойдет.
0: Медицина,
1: да?
0: Сфера образования,
1: да.
0: Вот сейчас только начинается чуть-чуть тенденция меняться, если вы видели, может быть, в соцсетях появились парни, педагоги.
1: Зарплаты, потому что повысились.
0: Да, кстати говоря, очень повлияло.
1: У нас в школе сейчас сколько молодых шикарных педагогов, шикарных, амбициозных, которые точно будут делать карьеру.
0: Да, да.
1: Они, как мой сын говорит, мама, ты, если что, не разочаровывайся, потому что это ребята, которые имеют потенциал дальше двигаться, не то, что они будут вечно там в нашей школе.
0: Да, да, да.
1: Вот, и наша задача их создать им такие условия, чтобы они
0: поддержать, мотивировать.
1: Да.
0: Ну, в целом, уважение к профессии, наверное, должно быть. К
1: счастью,
0: ну,
1: это
0: вот оно сейчас
1: появляется,
0: рождается.
1: Государство больше обращает внимание, да. Что это важная вещь. Вот еще бы на культуру бы так бы обратили.
0: Ты, честно говоря, хватает, тоже вот эта вот непонятная история, которая, мне кажется, советского времени, да, стала, что вот культура
1: остаточная.
0: И спорт, они на остаточном каком-то принципе всегда живут. Вот что-то типа, главное, вот хлеб, а вот это вот все
1: вот
0: потом.
1: Это... Хорошо, если кто-то культурный, но ладно, у нас еще пока времени нету. Да,
0: да, да. Да.
1: Вот
0: типа
1: у нас
0: кормить надо народ.
1: Всегда,
0: да?
1: На той придут люди, да, потому что неудобно, все хорошо.
0: Да, да,
1: да. Вот на концерт пригласишь, не смог. На спектакль пригласишь, там, на выставку какую-нибудь. К сожалению, нет времени, да. Это даже в сознании людей, да.
0: Это,
1: не то, что нет времени. Хотелось бы, да вот, ну, можно пропустить, ничего страшного, там же другие придут, там, да. Вот, а это же та же самая деятельность. Да?
0: Ну, это вообще важная деятельность. Слушайте, для души, как говорится, в здоровом теле говорят здоровый дух. А я вот считаю, в здоровом, когда у тебя здоровый дух, ну...
1: Тогда у тебя будет здоровое тело.
0: Да, не, у тебя будет просто здоровое все. Вот я считаю, это же все, даже у спорта, вы знаете, сейчас очень серьезно, вот сейчас говорили про ментальность, про то, что вот большой солист, большой музыкант, это у него должен быть баланс, да, творчества и вот этой вот ментальности. Вы знаете, в спорте то же самое, добиваются не самые сильные больших высот.
1: Самые умные. Сейчас иногда меня подруги, друзья приглашают какие-то путешествия. У меня нет времени, потому что я должна заниматься к очередным
0: концертам. Кстати говоря, тоже у меня.
1: Если у меня нет концертов,
0: очень люблю,
1: то мне путешествие ничего не дает. То есть какой-то такой вот замкнутый круг, что невозможно так вот путешествовать, а потом вышел и играешь. Да? Ты все равно за пределами концертов, вот этого успешного успеха или там хороших эмоций, это труд. Труд.
0: Конечно,
1: такой
0: труд,
1: настоящий,
0: труд,
1: да.
0: Дальше. Дисциплина очень
1: дисциплина,
0: важна. Я вот удивляюсь, я сама не супер дисциплинированный человек, стремлюсь, постоянно работаю над собой, это мой такой, как бы сказать, слабый пунктик, да, слабое место. Западающая компетенция, как говорят у нас в корпоративном мире.
1: Западающая компетенция?
0: Да, да.
1: Ага, прелесть.
0: Да, западающая. Это как, знаете, западающая клавиша.
1: Клавиша, да.
0: Типа такого, да.
1: Ты компетентен, но немножко поздно.
0: Да, да, да. И вот у меня сын, он меня так учит сейчас в дисциплине, он у меня в футбол играет, пытается делать карьеру, вот сейчас он в Испании. В команде,
1: слушайте,
0: да.
1: Сколько казахских молодых ребят За рубежом. Вот у меня мой какой-то родственник, маленький мальчик, и уже молодежный этого Реал Мадрида.
0: Играет, в общем, да, тоже.
1: Забрали из Казахстана.
0: И вы знаете, каждый день 2 часа. Вот. Это просто до 7-го пота. Потом еще приходит, восстанавливается что-то, и вечером идет тренажерный зал.
1: Специальное питание еще, наверное.
0: Да, и стараемся питаться правильно, все на расстоянии сложно. Я бы, конечно, хотела здесь, чтобы он рядом был, чтобы я могла ему как-то помочь. Но, к сожалению, у нас нет
1: какой
0: этой
1: возраст?
0: Индустрии. 21 год.
1: Ух ты.
0: Индустрии у нас нет. Вот почему все дети уезжают? Они пытаются реализоваться, понимая в какой-то мере, наверное, не веря, что здесь может эта реализация
1: получиться.
0: Не
1: находя этой индустрии.
0: Знаете, сейчас мир такой, вот почему я очень люблю свой корпоративный мир, вот частный сектор, бизнес-сектор, потому что все инновации, все, какие есть инновации в плане развития персонала, человеческого капитала.
1: У них все, да?
0: Все там.
1: Да.
0: Даже вот знаменитое, не помню выражение, чьё-то есть, какой-то бизнес-коуча, он говорит, что сейчас такое время, чтобы оказаться, вообще идти вперед, впереди оказаться, нужно бежать.
1: Бежать надо, да.
0: А чтобы оказаться впереди конкурентов, нужно бежать 2 раза быстрее. Да.
1: Да.
0: То есть просто чтобы остаться, сохранить свою позицию, уже недостаточно, как сказать, почивать на лаврах.
1: Это
0: невозможно. Ты вылетаешь уже из этой игры, что называется.
1: Это правда,
0: да?
1: Абсолютно. Очень большое сочувствие к тем работникам, которые там вот в среднем звене или младше.
0: Да.
1: Просто специалисты. Это просто адовая работа.
0: Адовая работа.
1: Да. У меня очень много сочувствия в свое время было, потому что я как раз говорила, средними, с руководителями департамента, а потом просто со специалистами. Я столько времени потратила, чтобы объяснять, чтобы смотреть, вникать в их положение, чтобы все-таки какие-то программы двинуть, но это невозможно. Там столько всего. Там, прежде всего, последние годы запуганы так, что просто лучше ничего не делать.
0: Да.
1: И...
0: Инициатива наказуема, говорят.
1: Да, и потом тоже, когда я в консерватории пыталась KPI внедрять, я помню, как мне в первые годы просто сказали, я еще давно, еще все там в 3-м году, в 4-м, там, так, что вот результативность была, и чтобы люди понимали, что кто-то больше, кто-то меньше, чтобы потом премиальные давать или по зарплатам понять, что делать. И как мне сказали... Мне не надо повышать, но я это проходить не буду. То есть это автоматически сразу они в себя не верят.
0: Отбивают руки,
1: да. Не хотят, не будем мы. Нет, не будем.
0: Да, да.
1: Там какую-то открытость, какую-то конкурентоспособность, конкурентность, если внедрять. Не хотят люди, зачем?
0: Ну, часто же, масса такая, меня не трогайте, я вот свое дело делаю.
1: А это, вот вы говорите, корпоративный сектор. Сколько людей реально в обществе делают благосостояние этого общества? Я где-то читала, что 13%. Все остальные сидят. Государство, весь бюджет, основная большая часть, оно сидит на этом...
0: Вы знаете, даже вы абсолютно, возможно, это близко к истине. Вы знаете, есть такое в бизнес-науке понятие его Парето, принцип Парето.
1: Принцип Парето 20-80.
0: Да, 80-20. Типа 20 людей создают вот это благосостояние, а 80% это как
1: пользуются этим.
0: Балласт, этим пользуются. Ну, либо вот просто существуют.
1: За это сейчас некоторые слушатели подумают про нас. Ах, какие сидят здесь рассуждают.
0: Нет, ну мы просто делимся той практикой, которая уже принята и которая, общепризнана, скажем так.
1: Есть еще большая часть людей, хорошо им, нет, правда, такие радиоклассика не слушают, но могут сказать, хорошо им рассуждать, у них все в порядке-то.
0: Вы знаете, за моим порядком мне тоже очень вот эта вот внешняя легкость. Я когда, 10 лет, тут просто маленькая деталь. Я 10 лет работала в агентстве Хабар, в новостях. Это прям, очень активный, тяжелый такой режим работы. То есть ты работаешь с 9 до 9 каждый божий день. У тебя один выходной воскресенье, и то, если это выпал праздник, мы все праздники, вы понимаете же, мы снимаем все, мы показываем, где на площади люди гуляют, как они Новый год отмечают. 1 мая, 9 мая, мы все на работе. У нас дежурство, мы делимся, кто 31 декабря, кто 1 работает. То есть это очень тяжелый активный ритм работы. И вот когда я уходила из Хабара, я заходила, тогда был покойный Рерих Владимир Ахмадьянович, директор генеральный. Я когда увольнялась, он мне говорит, Гаухар, Я сижу, говорит, и не могу вспомнить ни одного, говорит, скандала, конфликта, в котором вы участвовали. Говорит, я помню все наши вот... Ага. Ну, бывают же разные вещи. Разборка. Там бывают творческие люди между собой. Mm-hmm. Там группы какие-то, режиссеры не сработались, еще mm-hmm. что-то. И он говорит, я не помню ни одного конфликта или в группировке, к которой вы бы примкнули.
1: Участвовали.
0: И вы же, говорит, всегда вот как-то нейтрально. Ага. Я то есть вспоминаю, говорю, знаете, да, говорю, Владимир Владимирович, я тоже не помню, чтобы я с кем-то конфликтовала, ругалась, говорю. Он говорит, ну, вообще поразительно, удивительно, говорит, просто. Ага. Вы для меня, говорит, вообще феномен, он говорит, работает на телевидении, да. И вот эти слова были для меня лучшим комплиментом, вообще лучшей наградой за все эти 10 лет работы, потому что...
1: А вы не видели этих конфликтов? Знаете, или у вас не было времени? Или вы не понимали?
0: И времени не было, избегала, и просто мне не хотелось в этом участвовать. Не потому, что там зло и добро было, и надо было на чью-то сторону стать. Но это же такое очень все на таком уровне.
1: Да.
0: Это все на человеческих страстях было построено. Я не видела в этом ценности просто никакой.
1: Да.
0: И вот даже потом, когда работая, создавая что-то свое, я понимала, что люди мне открывают двери исключительно из уважения, которое я проявляла к ним в свое время. Понимание, уважение, эмпатию какую-то. То есть это так важно, оказывается. Это не для того, чтобы быть хорошей для всех. Нет, я вот тоже от этого груза избавлялась. Ты когда вот такой дипломатичный человек, где-то в ущерб твоим интересам начинают люди пользоваться, да, скажем так, твоей дипломатичностью, там, не знаю, или твоей порядочностью. Я столкнулась в корпоративном секторе, что твою порядочность люди принимают за слабость.
1: Да.
0: Вот есть такое очень...
1: Не только в корпоративном секторе, мне кажется.
0: Да, наверное, в жизни, да, но это то, с чем я столкнулась. Люди думают, что ты слабая, но на самом деле нет. Это не слабость абсолютно, это твоя сила. И вот вы знаете, сейчас опять же в бизнесе появилась такая, да, мягкая сила. Даже, это в политике, да, сейчас.
1: Да.
0: Я вот верю в это, я верю вот в soft power, потому что оно более такое долгосрочное имеет эффект и приносит больше дивидендов и влияет на других людей. То есть другие люди, видя это, начинают понимать, что можно по-человечески, нормально, на уровне каком-то цивилизованном решать конфликты и не опускаясь в уровень вот этой ругани, скандалов и прочей конфронтации, тем более, которая ничего хорошего не приносит. Как говорил, помните, генерал Лебедь, знаменитое его тоже выражение, фраза, которая гуляет везде по интернету, про то, что он говорил, он говорит, любая война в итоге заканчивается худым или хорошим, плохим миром.
1: Mm-hmm.
0: И говорит, может пройти вот этот вот ужасный, печальный, трагический отрезок со смертями, калеками, сиротами, и сразу прийти к миру. И вот я вот этот сторонник вот этой вот всей истории. И вы знаете, моя сама сфера пиара, да, public relations, это связи с общественностью, она, видимо, я не случайно в ней оказалась. То есть я гармонично... Она ложится именно в мою специальность, в мою работу, когда ты общаешься с большим количеством людей. Это и оппоненты, это и конкуренты. Но это же не значит, что ты должен с ними как-то нецивилизованно поступать. А почему-то у нас многие люди думают, если это оппонент, значит, что-то плохое ему нужно сделать. Но это ужасно ущербное мировоззрение. Вот от него нужно избавляться полностью. Когда у нас вот люди... Бывает, я вижу это и в сети, да, сильно, уходят из критики, переходят на личное оскорбление, да. Вот это вот, я считаю, очень некультурно, нецивилизованно.
1: Правильное определение, потому что нет культуры.
0: Нет культуры, да.
1: Нет культуры размышлений, нет культуры понимания,
0: нет
1: как происходит
0: мышления, да.
1: Вообще, как в этом мире все происходит, да.
0: Я даже, знаете, удивляюсь простым вещам. Вы знаете, простая вещь абсолютно. Не хочу быть ни высокомерной, ни снобисткой, но люди, которые вот пишут часто или там что-то там вещают, такие ошибки делают просто даже в словах грамматически. Я говорю, это же так просто. Сейчас Google, это бесплатно.
1: Проверь,
0: это ничего не стоит.
1: Проверь, да.
0: Проверьте информацию, пожалуйста. Проверьте.
1: Не парятся.
0: Вообще не парятся. Словари все бесплатные. То есть вот этот момент, он немножко... Все гонятся.
1: Не ценность.
0: Да.
1: Быстро-быстро пишут. Ну да.
0: Да, быстро пишут, не задумываясь немножко.
1: Да, они даже не понимают, что они неграмотные.
0: Да.
1: Если бы они понимали, они проверили, да. Ну, если бы допускали, они уверены, что все. Поучают.
0: Да, поучают.
1: А сами, будучи неграмотны.
0: Помните, мультфильм был советский? «Поучают своих поучат», там что-то такое, да? Был такой мультфильм, да.
1: Поучают, потому что это сейчас все это открылось. Наверное, раньше все было, просто не было доступа нас к этому, да, к этому миру. Иногда думаешь, господи, неужели все так озлоблены? Это только часть маленькая.
0: Ну вот это уже вопрос, кстати говоря, к образованию, наверное, учить детей критически мыслить и анализировать. Вот мне что это тоже понравилось, почему мне, говорю, про корпоративный сектор очень много с таким пиететом, потому что я многому научилась там. Я научилась быть там не столько вот быть, как принимать разные мнения, не быть однобокой. То есть мир, он не черно-белый, как многих учат, вот хороший, плохой человек. Нет, человек хороший или плохой в зависимости от ситуации. Вы помните, да, что у Льва Толстого было, у него, по-моему, это «Война и мир» роман был, где он говорит: люди пестрые.
1: Угу.
0: То есть он имеет в виду, что люди не бывают хорошими, плохими. Они очень разные. И что внутри у человека происходит, вот наша как раз-таки задача. И вообще даже вот я очень много, честно говоря, воспитала этих стажеров. Я вот этим очень сильно горжусь. Это тоже такая моя история, которую я люблю. Ко мне приходят стажеры, и вот из 10 человек остаются 3-4, знаете, бриллиантика, которые трудятся, делают, спрашивают. Я так их люблю, я их так поддерживаю.
1: Это очень хороший
0: результат. Ну да, я так приукрашиваю, конечно. Где-то, хорошо, из 8 бы осталось там... Нет, ну, у меня хороший
1: был опыт.
0: Давайте возьмём
1: из 20, возьмём 2.
0: Ну да, это мне, видимо, так повезло, что вот в той серии, да, в той плеяде мне попались. А вообще в целом, да, приходят вот на стажировку, 2 недели отходили, бумажку подписали, ушли. Один человек останется, я уже радуюсь. И вот со мной эти стажеры идут, развиваются. Сейчас многие из них, знаете, директора отдела маркетинга, пиара в очень таких ведущих, серьезных брендах. Я так этому радуюсь. И вот эти вот бриллиантики, которые приходят, я такую ответственность на себя беру, понимаю, что я на них влияю. Соответственно, я должна себя вести так, чтобы у этих людей не осталось сомнений или каких-то двойного понимания, что здесь принципиально правильно, а что нет. И я вот когда беру на себя такую ответственность, я уже стараюсь, знаете, эту принципиальность соблюдать. В то же время как бы быть таким наставником и в то же время показывать, что свой личный пример. Говорят же, вот психологи говорят, вы не воспитываете детей, вы себя воспитываете. Я со своими детьми воспитывала себя. Если честно, я вообще была другим человеком. Более узко мыслила, может быть, более была таким... Вот как вы говорите, что вы меняетесь в своем педагогическом опыте, так же и тоже я с ними, я прям благодарна материнскому опыту. Потому что дети тебя мотивируют, но все-таки ты... У тебя там мотивация какая-то от природы. Тебе не нужна дополнительная мотивация. Ты сам становишься лучше, понимаешь, что ты влияешь на детей. И я сама с ними менялась. Конечно, я делала ошибки. Я же человек живой. Я делала ошибки. Что-то я там неправильно, может быть, делала. Но я вместе с ними росла, менялась. И мне так нравится, что я сейчас с детьми обсуждаю.
1: Так и отзывается у меня все, что вы говорите, потому
0: да.
1: что я совсем
0: вы
1: недавно...
0: сейчас с детьми вот обсуждаете все проблемы какие-то?
1: Абсолютно.
0: Да.
1: И недавно было так, что какую-то нашу проблему производственную у меня же сын школы управляет, оперативное управление его всюду. Я только сверху так поглядываю. Да. И что-то я вот так напряжённая, даже где-то на повышенных, как будто, чтобы... Что такое повышенный тон? Когда ты хочешь быстрее объяснить...
0: Или доказать позиции, что-то, да? Что-то,
1: да.
0: Ты думаешь,
1: и потому,
0: что люди
1: ты
0: не понимают. Хочешь...
1: Да,
0: оскорбить
1: и на
0: кого-то.
1: Это он, вместо того, чтобы так же отвечать, он паузу делает и говорит: «Мам, я понимаю твои переживания, но вот потому что вот так, и вот так, и вот так и объяснил мне». Потому что
0: это
1: я...
0: Это Алихан, ваш сын?
1: Нет, младший, который. Младший у меня. Здесь старший в Астане школу
0: да,
1: ведёт.
0: Да-да-да, я же со старшим вашим столкнулась в биогруппе. Очень интеллигентный парень, да-да-да. Очень толковый, очень приятный в общении, да, тоже.
1: Ой, так вообще, это... Когда проговорят про детей, прямо таешься.
0: Да, я вообще... Я же не знала, что это ваш сын. Мы работали целый год бок о бок.
1: Да,
0: но он там в другом подразделении, но тем не менее мы часто встречались. И когда я узнала, что это ваш сын, я вообще... Я так, была рада. Потому что чудесный, да, парень. Даже вот как... Вообще, специалист, во-первых, очень хороший. Во-вторых, как он оперировал, как он выступал, как он презентировал.
1: Он с этим Полом Мейкерсом прям вообще.
0: Полом Мейкерсом, он же постоянно к нам приезжал, такой консультант PA-групп, который кайдзен внедрял.
1: Да.
0: И как он был увлечен работой, как он других пытался увлечь, да, как он все это делал. И когда я узнала, что ваш сын, я такая думаю, я не удивилась. Потому что реально такой собранный, дисциплинированный, знаете, в коммуникациях, интеллигентный человек, потому что у нас там строительство было, знаете, всякое бывало. И крики, и шум, и нецензурная лексика.
1: Он сейчас школой занимается.
0: Это он школой занимается.
1: В Астане школу. Он сам свою какую-то новый тип школы, связанный с ну, с его опытом знания школ. Угу. Потому что у него двое маленьких детей, вот они, да. Он их и учит. В свое время я также школу начинала, что я не хотела отдавать любую школу.
0: У вас дети окончили вашу школу, да?
1: Да.
0: А, супер.
1: Оба. Они закончили. Кухарочка, мы с вами так чудесно разговариваем.
0: И не заметили, что это время прошло,
1: как,
0: да.
1: Как Kitchen Talk, как это выглядит?
0: Kitchen Talks, да, да. Кухонный разговор.
1: У нас с вами уже начался весольный, он, да, что-то да. начался.
0: Да.
1: Тогда... Я даже, знаете, я всегда в передаче заканчиваю тем, что прошу сказать что-то необыкновенное. А мне кажется, вы все, что говорили, все так необыкновенно. Это все, знаете, ваш опыт уже и колумниста, и пиар-специалиста. Вы просто насыщены, напитаны всем то, что сейчас людям важно, и все время это произносите. Несмотря на то, что... Знаете, вот моя мама так говорила. Бог дает человеку только одно. Либо ум, либо красоту, либо характер. В вашем случае, мне кажется, Бог вам отсыпал по полной.
0: Да.
1: Поэтому, ну, все равно
0: сейчас
1: обратитесь.
0: Еще,
1: обратитесь.
0: Да, с бабушкой, с мамой.
1: Ой, мы же все производные.
0: Знаете, что хочу сказать? Я вот сейчас активно
1: радиослушателям.
0: Также, да, уважаемые радиослушатели, спасибо, во-первых, что вы уделили время свое драгоценное, послушав наш разговор.
1: Многие вынуждены слушают, потому что это в 7 часов вечера, когда пробки. Хотят, не хотят, но спасибо, что включили эту кнопку.
0: Да, спасибо, что вы включили именно эту кнопку. Кстати говоря, я когда сажусь в такси, я всегда прошу, у вас есть радиоклассика? Могли бы вы включить? И слушаю классическую музыку, когда еду, потому что она вечером, едешь с работы, успокаивает, тебя гармонизирует. Кстати, это научно доказано. Ставьте своим маленьким детям Вольфганга Амадея Моцарта. Говорят, что он повышает интеллект детям. Я, кстати, ставила в роддоме детям Моцарта все время, когда они спали. Да. И вы знаете, я что хочу вам сказать. Всегда есть в жизни много, можем много найти отговорок всему, но всегда есть у вас выбор. И вот всегда подумайте перед тем, как что-то сделать, как-то поступить, там, с кем-то разорвать отношения и так далее. Все-таки, что выбор за вами. И я всегда у себя пишу в сторис в Инстаграме. Пожалуйста, будьте на светлой стороне. Каждый голос имеет значение, каждый ваше слово и поступок, оно имеет значение, оно как-то сублимируется, не знаю, какую-то в общую картину, и вот критическая масса, она зависит от каждого из нас с вами. И, пожалуйста, не забывайте об этом, что ваш голос имеет значение, и всегда отдавайте его светлому. Светлому, хорошему.
1: Такое ощущение, что у нас предвыборная кампания, и сейчас мы призываем людей голосовать.
0: Да, если вдруг у нас будет кандидат, женщина, президенты, пожалуйста, голосуйте за нее. Я не знаю, когда мы до этого доживем.
1: Спасибо
0: вам огромное, Женя, за приглашение. Такое чудесное.
1: Не знаю, как слушателям, но мы такое удовольствие друг от друга получили. Уверена, что, надеюсь, что это так же с нашими радиослушателями.
0: Спасибо.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для таланта. Вы получаете
2: себя.
3: Кажется,
2: что
4: культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.